0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Андрей Державин.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-79.
1: Город Москва. 18+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозь

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза, хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29.
3: Город Москва. 18+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: Сенсация. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР
4: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
0: Группа «Комбинация».
6: Олег Газманов.
0: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
0: Ольга Зарубина.
6: Полина Гагарина.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
7: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artro. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Arsil Artro – ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7 и 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artro – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается вам легко. Получайте Arsil Artro бесплатно. Звоните звездочка 2023, наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви.
2: У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Радиодача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 16 тепла, днем 20-22 градуса. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания. Следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
7: 127-24-76-29. Город Москва. 18+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
8: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Олег Газманов.
11: А я

0: и ты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Доронин Александр. Хочу передать привет всем работникам скорой помощи Саратовской области. Желаю здоровья и успехов в личной жизни. Ставлю хорошую песню. Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 16 тепла, днем 20-22 градуса. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 16 тепла, днем 20-22 градуса. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
7: Бедро куриное с хребтом. 1 килограмм. 259,90. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
0: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
2: 0+.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты» АО «Альфа-банк».
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг» – сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». УГР
8: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
9: На старт, внимание, школа! «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
4: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Радио Дача представляет.
6: Любишь детективы?
7: Я это дело раскрою, вот увидишь.
8: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
9: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.
11: Будьте

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина. Я звоню из Красногорска. Желаю всем счастья, любви и здоровья. И хочу заказать песню Тимура Темирова «Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Шведские заключенные будут отбывать сроки в Прибалтике. Стокгольм достиг соглашения с властями Эстонии о годичной аренде камер для 600 своих правонарушителей. Первые заключенные уже прибыли в порт Тарту. В Минздраве высказались за пересмотр действующего стандарта лечения депрессии. В ведомстве готовят обновленный вариант антистресс-протоколов. В документе намерены расширить список немедикаментозных методов лечения, включая электронейростимуляцию головного мозга. Калужан приглашают написать спортивный диктант. Всероссийская акция, запущенная год назад по инициативе олимпийской чемпионки, синхронистки Марии Киселевой, пройдет 4 октября. На калужской земле будет открыто 10 площадок для написания диктанта. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 13 копеек, единая европейская валюта 98 рублей 55 копеек. Сегодня в Калуге

0: Адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Это очень сильно романтическое представление о свадебных заботах и хлопотах. Раз, два, и вуаля, праздник готов. На самом деле, к такому празднику подготовиться дело непростое. Помните об этом. И про пятницу инфантильно думать, что это последний рабочий, тоже не надо. Отнеситесь к нему серьезно, и тогда надолго на своем трудовом месте не задержитесь. Всем желаю плодотворной и быстрой концовки этой недели. Меня зовут Андрей Фролов. Доброго утра. И, конечно, на Радио Дача будем продолжать задавать ритм только лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. В ближайшее время услышим Юлианну Караулову, Николая Трубача, а также Аллу Рид через пару минут. Не пропускайте.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 16 тепла, днем 20-22 градуса. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
2: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Сегодня 21 августа, пятница. Тельцам, львам и скорпионам лучше не вступать в спор только ради того, чтобы последнее слово осталось за вами. Особенно осторожно отнеситесь к критике со стороны руководства или близких. В ней может быть неприятная, но полезная правда. Овны, весы и козероги могут неожиданно получить деньги или узнать о возможности дополнительного заработка. Не тратьте их сразу. Сначала решите, какую часть стоит сохранить или направить на что-то важное. Близнецы, раки и водолеи почувствуют, что один из вопросов наконец сдвинулся с мертвой точки. Возможно, поможет человек, от которого вы уже перестали ждать ответа. Хороший момент, чтобы снова вспомнить о себе. Девы, стрельцы и рыбы могут захотеть провести вечер совсем не так, как планировали. Не бойтесь отказаться от очередного обязательства ради отдыха. Сегодня это будет не лень, а разумная смена темпа.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

0: 5 минут.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
2: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
1: Это «Радио Дача».

0: Границы возможного испытывать и проверять вполне в человеческой природе, но с чужим терпением этого делать не стоит точно, а вот испытать, насколько долго я могу лежать и ничего не делать. Эксперимент заманчивый. Пожалуй, на этих выходных займусь и вам советую того же. Но пока работаем в поте лица, друзья. Пятница полным ходом набирает обороты. Доброго утра и неиссякаемой энергии всем желаем. Продолжу радовать вас только лучшими хитами от любимых отечественных исполнителей. Не убегайте далеко.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 16 тепла, днем 20-22 градуса. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Сервелат финский, вакуумная упаковка, 350 граммов, торговая марка «Папа может». 149,90. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
11: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
12: Лето. Там, где есть «Радио Дача».

0: сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Подходит к финалу предпоследняя неделя розыгрышей в акции «Лето сюрпризом», где мы меняем шикарные призы на ваши солнечные снимки. Сегодня обмен произведем с Денисом из Воронежа. Денис, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вы прислали нам фотографию, на которой изображены вы. На фоне вас виднеется из-под кустов варан. Все это дело происходит в Индонезии. Расскажите, где увидели такое экзотическое животное?
2: Ну, на фотографии я очень внимательно рассматриваю варан, который прячется от солнца, наверное. Был в восторге от таких огромных ящериц, которых там называют драконами.
1: Да, какое-то сходство с драконами имеется. Чего еще видели из экзотического в Индонезии?
2: Куча рыбок, кораллы.
1: Погружались? Водолазили там?
2: Нет, просто плавал с маской.
1: А, понятно. Ну, хорошо, что все было видно. Денис, за ваше такое солнечное классное путешествие и интересное фото от команды «Радиодача» вручаем вам спортивную сумку. И вы проходите в финал под номером 53. В финале уже в следующую пятницу мы разыграем два главных приза. Два слушателя «Радиодача» отправятся в круизы по Черному морю. Поздравляю вас.
2: Спасибо большое. Сидел, слушал «Радиодача», услышал призыв поучаствовать в конкурсе и с удовольствием принимаю в нем участие.
1: Главное, что с удовольствием. Денис, желаю, чтобы у вас все процессы, которые вы выполняете, с удовольствием проходили. Вам спасибо за то, что подняли трубочку. Друзья, расскажу, что финал уже в следующую пятницу, но вы успеете зайти на сайт radiodacha.ru и загрузить свой солнечный снимок для слушателей старше 18 лет. Продолжим называть финалистов уже в понедельник.
0: Лето с сюрпризом на «Радиодача». Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-24-0-76-29. Город Москва, 18+.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
5: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
6: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился.
8: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
11: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
12: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
12: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
12: Филипп Киркоров.
5: Группа «Комбинация».
12: Олег Газманов.
5: Андрей Державин.
12: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
12: Полина Гагарина.
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Москвы, Мартышева Матвея Николаевна. Я хочу передать привет своим родным близким и хочу, чтобы вы исполнили «Золотое кольцо». Здоровья, любви, счастья и благополучия.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Минздраве полностью пересмотрели систему оказания акушерской гинекологической помощи и утвердили новый порядок, который уже вступил в силу и применяется на практике. Как рассказали в министерстве, данный документ охватывает все этапы – от подготовки к беременности до послеродового сопровождения. Речь идет о перезагрузке подходов. В единый стандарт теперь включены правила ведения беременности, алгоритмы действий врачей и медицинских организаций при выявлении различных патологий, а также маршрутизация пациенток. Уточняется особое внимание уделено комплексному сопровождению женщины в послеродовом периоде, что должно повысить качество и безопасность медпомощи. В России с 1 сентября изменится правило оповещения пассажиров об отмене или изменении маршрута поезда дальнего следования. Из приказа Минтранса следует, что перевозчиков обяжут информировать граждан через мобильный телефон или электронную почту. В свою очередь, пассажир должен будет при оформлении билета указывать номер телефона или адрес своей электронной почты для связи. В завершении выпуска в РЖД подготовили новый международный туристический маршрут «Великий чайный путь». Его протяженность более 5500 километров. Он повторяет древний торговый путь 18 века из Китая в Европу. Остановки предусмотрены в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми и Москве. Данный проект уже поддержали 7 регионов, при этом принять участие хотят еще 19 субъектов от Забайкалья до Санкт-Петербурга. В компании подчеркнули, что маршрут является значимым шагом в транспортном сотрудничестве между Россией и Китаем. Благодаря ему туристы из КНР смогут больше узнать об истории, природе и культуре нашей страны. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь.

0: Загадки, ребусы, головоломки развивают логику, мобилизуют аналитические способности, поэтому если вдруг в жизни случились некие перипетии в отношениях любого характера, то воспринимайте это как тренировку мозга и психики. Музыкальный вкус тоже поддается развитию, поэтому слушайте только лучшие хиты здесь в эфире Радио Дача. Продолжу ими радовать. Очень скоро поставлю Вячеславу Макарова, Андрея Державина, а также Таисию Повали.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 16 тепла, днем 20-22 градуса. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Праздник каждый день на радио «Дача».
1: 21 августа отмечается День без косметики. Сегодня для девчонок отличный повод поспать подольше, отдохнуть от макияжа и меньше времени потратить на сборы для выхода из дома. Однако идея праздника не в том, чтобы совсем отказаться от ухода за собой, а в том, чтобы научиться спокойнее относиться к особенностям собственной внешности.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: планы на грядущий уикенд. Никаких дам и баров, а только загородный спокойный отдых и облагораживание своего дачного участка, то информация сейчас именно для вас. Рубрика «Хорошо устроена». Каждые выходные в субботу в 11:30 и воскресенье в 17:30 по Москве. Здесь в эфире «Радио Дача». Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Если хотите, чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 16 тепла, днем 20-22 градуса.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Сразу вспоминаются детские споры с ребятами из двора. Что и за какую сумму я был готов сделать, не расскажу. Сейчас мои приоритеты кардинально изменились. Сегодня, например, готов целовать банковскую карточку, на которую пришел аванс. Если у вас та же ситуация или совсем скоро случится пополнение, то поздравляю и, конечно же, желаю грамотного распределения ваших денег. Впереди выходные. Помните о том, что еще полмесяца впереди. И, конечно же, не забывайте, что лучшая музыка от ваших любимых исполнителей здесь, на Радио Дача. Продолжу радовать крутейшими музыкальными работами совсем скоро, через короткую паузу.
1: Реклама. Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
1: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
1: Значит, скоро вернемся.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
1: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
9: 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
10: А в каком магазине можно купить все для школы?
11: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
12: У Максима Групп, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
13: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
15: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.

0: Произвольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу передать привет своей маме. Мы с Никольского. И хочу, чтобы поставили песню «Роман Винтаж». Мама, мы тебя любим. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Шведские заключенные будут отбывать сроки в Прибалтике. Стокгольм достиг соглашения с властями Эстонии о годичной аренде камер для 600 своих правонарушителей. Первые заключенные уже прибыли в порт Тарту. В Минздраве высказались за пересмотр действующего стандарта лечения депрессии. В ведомстве готовят обновленный вариант антистресс-протоколов. В документе намерены расширить список немедикаментозных методов лечения, включая электронейростимуляцию головного мозга. Калужан приглашают написать спортивный диктант. Всероссийская акция, запущенная год назад по инициативе олимпийской чемпионки синхронистки Марии Киселевой, пройдет 4 октября. На Калужской земле будет открыто 10 площадок для написания диктанта. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 13 копеек, единая европейская валюта 98 рублей 55 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, в ночные часы до 15 тепла. Завтра ясный до плюс 23. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Как наука, история действительно является бесконечной, и в этом плане очень завидую тем людям, которые застали начало данной науки. На заре человеческой истории учить нужно было не так уж много дат и событий. Близится учебный год. Всем удачи, желаю в том числе и родителям, потому что надо еще собрать своих детей в школу. Естественно, мы собираемся только продолжать вас радовать лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей здесь в эфире «Радио Дача». Естественно, заряженный уже несколько классных музыкальных работ. Очень скоро, через несколько минут, услышим Натали. Также появится Женя Отрадная и Максим Олейников. Не пропустите.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 16 тепла, днем 20-22 градуса. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 2008.
0: Певица Женя Отрадная.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

0: Без всяческих занос и других производственных травм, в том числе и ментальных, желаю провести эту пятницу. Сохранять позитивный настрой легко, главное выбрать правильное окружение и музыкальное сопровождение. Оставайтесь рядом с приемником, настроенным на волну радио «Дача». Здесь только ваши любимые хиты от лучших русскоязычных исполнителей. Очень скоро послушаем группу «Золотое кольцо», Эдуарда Хиля, а также Зайнаб Махмудов.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 16 тепла, днем 20-22 градуса. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Надо, чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай любой. Чтобы дома не забыли, чтобы следом вести.

0: Лассо. Ансамбль исполнил песню под названием «Зачем это лето?» Для того, чтобы отдохнуть, набраться сил, новых впечатлений и, конечно же, провести время где-то на своем загородном участке. Всегда можно заполучить ваши любимые хиты от радио «Дача», даже если под рукой не оказалось радиоприемника. Послушать эфир можно, например, в сервисе Яндекс.Радио. Там есть еще и плейлист, который легко можно посмотреть. Также любимую песню добавить в избранное. Удобнейшее приложение. Пользуйтесь и помните, что всегда хорошо там, где есть радиодача. Напоминаю, для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
2: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился.
13: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Представляет.
1: Любишь детективы?
2: Я это дело раскрою, вот увидишь.
3: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
4: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
5: Как я по всему этому соскучился!
4: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильных телевизорах страны. 16+.
0: Радиодача представляет.
6: Море, пираты, сокровища!
7: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии» в кино с 27 августа.
6: Ну что, вперед к приключениям!
8: 6+.
0: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я звоню из города Москвы. Хочу передать привет моему мужу Ковалеву Дмитрию Куме, Синяковой Анне. И очень сильно люблю своего мужа. Поставьте, пожалуйста, песню «Зары». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Представители 55 стран подтвердили готовность приехать в Россию для наблюдения за предстоящими выборами. Среди них традиционные партнеры нашего государства из СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН, а также стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что в целом приглашения направлены в 12 международных организаций и более чем 100 государств. Напомню, выборы депутатов Госдумы пройдут в России с 18 по 20 сентября. Кошелек с цифровыми рублями можно будет пополнить через приложение любого крупнейшего банка. Как сообщили в Центробанке, все будет происходить ровно так же, как сейчас осуществляются переводы между своими счетами. В случае с наличными нужно будет сначала положить деньги на счет в банке через банкомат или кассу, а потом в мобильном приложении перевести на цифровой кошелек. Снять деньги можно будет в обратном порядке. Уточняется, цифровой рубль является новой формой национальной валюты. Все системно значимые банки готовы к его широкому внедрению уже с 1 сентября. С этой же даты у россиян появится возможность открывать цифровые кошельки через их приложение. Умные устройства для дома получают все большее распространение. Теперь они не только могут включить любимую песню, но еще и дать полезный совет. Помогают они разным возрастным группам. Важно, чтобы технологии не оставались для людей старшего поколения чем-то сложным и непонятным. Простую инструкцию для наших родителей выпустил Яндекс. В ней без сложных слов объясняют, как пользоваться умной колонкой и что можно попросить у цифрового ассистента. Например, поставить будильник, включить радио, напомнить о важных делах или просто объяснить значение незнакомого слова. Ведь часто колонку дарят бабушкам и дедушкам, но используют они всего пару функций. Это все новости к данной минуте. Всем желаю легкой пятницы.
0: Прямо сейчас

0: Классный от певицы Славы прямо сейчас в ваших динамиках. Женщин понять трудно, то им нужен надежный, то веселый, а то вот просто по ощущениям какой-то классный. Критерий довольно размытый и субъективный. Другое дело плейлист «Радиодача». Здесь жесткий отбор, композиции проходят по четким стандартам. Только лучшие и самые новые хиты в исполнении отечественных артистов сделают ваш день чуточку легче. Доброго и последнего рабочего утра желаю. Я Андрей Фролов. И напоминаю, оставаться неподалеку от нашего эфира, тогда день сложится как нельзя лучше. Скоро послушаем Татьяну Овсиенко, Хабиба и группу «Руки вверх».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью до 16 тепла, днем 20-22 градуса.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

Уверен, многие кошатники могли бы посвятить такую песню своему питомцу. Как нам известно из мемов, без кота и жизнь не та. Такой же тезис подходит и для всего, что происходит в нашем эфире и вне его рамок. Напомню, уже в начале осени 26 сентября насладиться хитами в живом исполнении любимых артистов можно будет на фестивале «Удачные песни» в Лайф-арене в Москве. Билеты уже в продаже и подробности о мероприятии там же на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в наших ближайших музыкальных планах через несколько минут Ольга Зарубина, а также Нина Шацкая и Брэндон Стоун.

0: По Машем уходящему теплоходу под названием «Рабочая неделя» уже совсем скоро. Пятница на календаре. Оказаться где-то на солнечном берегу в эти выходные было бы совсем неплохо. Правда, погода этому в столице не благоволит. Придется придумать иные идеи для приятного времяпрепровождения. А для этого главное – правильная компания. Оставайтесь рядом с приемником, настроенным на нашу волну, и тогда все получится. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача. Далее в 12.00 стартует удачный час с Даней Борисовым, а я, Андрей Фролов, прощаюсь с вами до понедельника. Всем нескучных выходных.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте «Радио Дача».
3: Реклама.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
10: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
11: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
12: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
13: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
15: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
16: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
17: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
16: А сыновья ведь с неба не падают.
18: Я ваш сын.
16: Или падают.
19: Никакой ты ему не сын.
20: Так вломился.
19: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
16: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
1: Радио «Дача» представляет.
21: Любишь детективы?
22: Я это дело раскрою, вот увидишь.
3: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
8: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
12: 26 сентября 2026 года.
20: Москва. Лайф-арена.
12: Большой фестиваль.
20: Удачные песни.
12: Михаил Шуфутинский.
20: Филипп Киркоров.
12: Группа «Комбинация».
20: Олег Газманов.
12: Андрей Державин.
20: Николай Басков.
12: Ольга Зарубина.
20: Полина Гагарина.
12: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
20: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
21: Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олеся, я из города Выкса. Передаю привет всем своим близким, родным, друзьям, своему любимому мужу Алексею. И хочу послушать песню группы «Вирус». Спасибо, радио «Дача». Попрошу.

0: Breakfast. В Калуге полдень. Вы слушаете Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Организаторы турниров «Большого шлема» анонсировали создание официального совета с участием игроков для урегулирования споров по размеру призовых. О запуске консультативного органа намерены объявить на открытии чемпионата США по теннису. 3/4 россиян задумываются об увольнении. Таковы результаты исследования Академии социальных технологий. Социологи пришли к выводу, что в большинстве случаев причиной пессимистичных настроений у работающих жителей страны является эмоциональное перенапряжение. 72 миллиона рублей направили в Обнинске на подготовку образовательных заведений к учебному году. Расходы на школы составили 40 миллионов. Деньги пошли на установку новых КПП, модернизацию пожарной сигнализации, ремонт кровли и систем отопления. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 13 копеек, единая европейская валюта 98 рублей 55 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, в ночные часы до 15 тепла, завтра ясный до плюс 23. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А. Телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. Дачный
3: час. Час приветов и поздравлений стартует в эфире Радио Дача. Здесь каждый наш слушатель может поздравить своего близкого человека с финалом рабочей недели. Быть может, у кого-то более нерадостное событие в жизни происходит, заканчивается отпуск. С этим тоже можно поздравить кого-то. Вдруг кто-то соскучился по работе. Еще, отвечая на вопрос, какие сегодня праздники, скажу: День офицера России празднуется, День гладиолуса, День сбора диких трав. Вдруг среди ваших знакомых есть любители пройти по лесу и собрать каких-нибудь растений себе в мешочек. Друзья, пишите сообщение в группу ВКонтакте «Радио Дача», в наш мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24 и звоните в студию, заказывайте любимые хиты. Номер в Москве 8-495-995-2555. В начале удачного часа будем слушать новинку. Сегодня очаровательная певица с запоминающимся голосом и неповторимой энергетикой Люся Чеботина представляет свою новую песню «Горгона». Ее и послушаем.

0: района.
1: Это радио «Дача». Удачный час.
2: Звоните.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню с Удмуртии, с поселка Бальвино. Хочу передать привет своей подруге, зовут ее Снежана. Хочу ей пожелать хорошего настроения, чтобы она всегда оставалась такой же веселой, жизнерадостной, и сказать, что я ее люблю. И включить для нее песню в исполнении Светы. Спасибо, радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.

0: набирает обороты. Час приветов и поздравлений в эфире Радио Дача. Друзья, чуть не забыл о самом важном. Еще в этой программе один наш самый удачливый слушатель получит возможность выиграть два билета на концерт Владимира Преснякова, который состоится уже сегодня в Москве. Тот, кто дозвонится в студию пятым по счету и станет обладателем шикарного подарка от команды Радио Дача, звоните по номеру 8495-995-2555. Жду ваших звонков. Ну а пока к сообщениям. Дочка Анна поздравляет родителей Иванова Бориса и Татьяну с золотой свадьбой, желает здоровья и благополучия. Я вас очень люблю, пишет Аня. Далее, любимую мамочку Федотову Алену с прошедшим днем рождения поздравляет дочь Дарья и мама Валя. Желают крепкого здоровья, счастья, любви, чтобы все мечты сбывались. От Анастасии привет отправляется в СНТ Огонек в поселок Чаща. Семье, мужу Валерию, Марьку и Наталье. Пусть сегодняшний день на даче пройдет в спокойной атмосфере, без суеты. И желает удачной рыбалки Анастасия своим родным. Ну, пятница она не должна быть вообще суетной по своему стандартному применению, так скажем, друзья. Отдыхайте, настраивайтесь на отдых.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Дачный час.
1: Лолит танцует в блузочке, а может и без. Без — это уже, наверное, вечером пятницы будет представление устроено. Марина из Твери привет шлет своему мужу Саше. Пишет: люблю его очень сильно. Желаю хорошего вечера и прекрасного настроения. Скоро буду дома. Екатерина привет своим коллегам передает из по заводу медицинских изделий. Кате Черновой, Наталье, Оксане, Павлу Михайловичу пишет: сегодня пятница, ура! Наш завод желает всем крутых выходных. Приходите к нам работать. У нас весело, и мы слушаем радио «Дача». Ну, это отличные условия труда у вас, я хочу сказать. И Александр шлет привет дорогим коллегам Людмиле Анатольевне, Наталье Александровне, Ирине Федоровне. Желает им хороших выходных и прекрасного настроения. Друзья, скоро продолжу читать ваши послания. Оставляйте их в группе ВКонтакте «Радио «Дача».
2: Реклама. Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
3: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
4: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: Удачный час.
1: Чувствую себя героем хита Натальи Гордиенко, когда вы нам звоните, у меня тоже на сердце хорошо становится, друзья. Звоните, заказывайте хиты по телефону в Москве 8495-995-2555. Пока почитаю ваших сообщений, Борис из Новосибирска передает привет своим любимым девочкам, супруге Светлане, лапочке, дочке, Настюшке. Пишет, у нас скоро годовщина, с супругой 24 года назад мы познакомились на набережной. С наступающим вас праздником, Борис и Светлана. Юлия далее поздравляет с прошедшим днем рождения свою сестричку Демченко Ирину. Пишет, мне очень повезло в жизни иметь такую сестру, как ты. Родная, всегда цвети и будь счастливой. Ну, как хорошо написано. И Ольга из села Краснохолм большой привет передает своим сыночкам Георгию и Илюше. Просит передать, что сильно вас любит. Мама желает, чтобы у старшего Георгия все получалось на работе и в жизни. А Илюша отличных успехов в учебе. Ну и чтобы ваши сыновья отдыхать не забывали тоже, поставим им хит как раз об отдыхе от блестящих на радиодаче.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Виталий. Я бы хотел передать привет Ярославу, поздравить его с днем рождения и заказать песню «Стас Михайлов. Все для тебя». Ярослав, желаю тебе всего самого хорошего, удачи тебе, хорошей дороги и всего самого-самого. Спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Продолжаю читать ваши послания, которые вы оставляете в группе ВКонтакте «Радиодача», в том числе. Людмила желает хороших выходных девчонкам из кабинета 420, двум Ольгам и Александре. Все коллеги из кабинета 425 присоединяются к пожеланию хороших выходных. Евгений далее привет шлет племяннику Артему из Одинцова. Поздравляет его с днем свадьбы. Совет да любовь, будь счастлив, Артем. Жаль, что только имя девушки не написали. Поздравили бы и мы новобрачных. Друзья, вы тоже пишите сообщение, не забывайте про имена. Написать нам можно в мессенджер Макс, наш номер там 8-910-004-49-24. Удачный час на радиодаче продолжается.
2: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
5: Рогалик с фруктовым джемом – 39 рублей. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
6: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
8: Звук поставь.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Мария из города Москвы. Хочу передать привет своему мужу Олегу, своим детям, Алиночке и Дмитрию, семье, мамочке Тане, брату Володе и его супруге Лере, двоюродной сестре Танюше, всем родным и близким. Пожелать всего самого хорошего всех радиослушателей с пятницей и всем хороших выходных. И хочу поставить песню Валерия Леонтьева «Девять хризантем». Спасибо большое, «Радио Дача».
3: Мы обязательно исполним музыкальное желание Марии из Москвы, но сначала от команды «Радио Дача» вручим ей два билета на концерт Владимира Преснякова, который состоится в ресторане «Яхт-клубе Шорхаус». Ну и давайте переходить к приятной части, послушаем любимую песню Марии, выбор у нее отличный, это «Девять хризантем» Валерия Леонтьева. Марию поздравляем, она дозвонилась пятой в студию «Радио Дача». На следующей неделе еще пару розыгрышей будет, не пропустите.

Пятничная программа по заявкам продолжается в эфире Радио Дача. Здесь чествуем финал трудовых будней. Анастасия, привет передает Татьяне Литвиновой из Твери. Желает скорейшего окончания рабочего дня и отличных выходных. Время проходит на работе быстрее только благодаря вам, пишет Анастасия. Ну спасибо уж. Мы стараемся изо всех сил скрашивать ваши трудовые часы. Наташа далее привет шлет своим коллегам Маше и Карине. Всем хорошего дня желает. И привет своему другу Василию, который выезжает из Москвы на своем грузовичке, передает аноним. Удачной дороги желаю. Друзья, ну вы подписывайтесь, пожалуйста. Кто кого чему передает, так приятнее нам читать ваши сообщения. И адресат точно поймет, от кого привет прилетел. И наша постоянная слушательница Валентина Дульцева из Пермского края привет передает своим родным и друзьям. Отдельный привет гневошиной Марине шлет. Сегодня уже пятница, ты обещала приехать еще вчера. Жду, пишет Валентина. Ну, не подводите подругу Марина. Удачный час. Продолжим хитом «Малый Рид». Тату на сердце. До финала программы по заявкам совсем мало времени осталось. Успейте передать свое сообщение в группе ВКонтакте «Радио Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юлия. Я звоню из города Зеленограда. Хочу передать привет своему мужу Константину и всему Зеленограду и своему сыну Василию. Ставлю для них песню Натали «Улыбочка». Спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час.
1: И вот какими сообщениями будем завершать программу «Удачный час» на радио «Дача». Валентин и Даниил из города Калязин Тверской области. Вот что нам написали. 20 августа свой день рождения отпраздновал замечательный человек Гусев Андрей из города Красный Холм. Родные, желают вам всего самого наилучшего. Главное, крепкого здоровья. Андрей, не грусти, мы с тобой. День рождения был только вчера, а Андрей уже грустный. Видимо, слишком хорошо отметил. Кристина далее передает привет своей любимой мамуле Олесе Юрьевне. Она сейчас как раз на даче, слушает радиодачу, готовит беседку к завтрашнему дню рождения папы. Папу с наступающим не поздравляют. Забыли, завтра поздравим, передам следующему ведущему до посмения. Марина из Москвы передает привет своей подруге Надежде. Мы дружим почти 27 лет. Она на даче в Орехово-Зуево, а я на даче в Истре. Между нами пробежала кошка, но я надеюсь, что мы вместе решим это недоразумение и будем дружить еще 27 лет. Да будет так, друзья. Удачный час на этом завершен. Меня зовут Дани Борисов. День продолжим вместе в компании отличной музыки любимых артистов радио «Дача».
2: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
3: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
2: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
2: Радио «Дача» представляет.
8: Любишь детективы?
9: Я это дело раскрою, вот увидишь.
10: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
11: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
12: Как я по всему этому соскучился!
11: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
2: Радиодача представляет.
13: Море, пираты, сокровища.
14: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». В кино с 27 августа.
13: Ну что, вперед к приключениям.
15: 6+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.
17: Ай-яй-яй.

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Удачный час.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена, я из Москвы. Хочу передать огромный привет моей семье, моим детям, моему мужу, родителям. И огромное спасибо, радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России с 1 сентября появится новый налоговый вычет. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта, граждане смогут получить его на долгосрочные сбережения. Обязательное условие для этого – статус налогового резидента нашей страны. Уточняется, нововведение позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года. Получить обратно уплаченный налог можно будет суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год, а при оформлении договора в пользу детей лимит увеличивается до 500 тысяч. Телеканал Муз-ТВ завтра в 18:30 по московскому времени покажет красочное шоу, телеверсию большого фестиваля «Удачные песни 2025». Вас будут ждать шикарные выступления Стаса Михайлова, Таисии Повалий, Славы, Ольги Бузовой, Александра Иванова и группы «Ронда», Андрея Державина и многих других звезд радио «Дача». Зрители увидят потрясающие номера артистов и смогут заново погрузиться в атмосферу незабываемого шоу. Не пропустите телеверсию «Удачных песен» на Муз-ТВ для зрителей старше 16 лет. Подавляющее большинство россиян, более 80%, согласны с тем, что флаг нашей страны вызывает чувство гордости. Таковы результаты опроса в ЦИОМ. Он также показал, 84% сограждан уверены, что триколор напоминает об общей истории и общем будущем. Практику его вывешивания на балконах и окнах во время государственных праздников положительно оценили 71% опрошенных. Добавлю, день государственного флага Российской Федерации отмечается в нашей стране завтра. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Филипп Киркоров.

0: Но любовь — это же и есть в некотором смысле чудо. Как она возникает, до конца не ясно. Механизмы ее пытаются ученые изучить уже несколько столетий, но вот все никак до финального решения не дойдут. Поэтому, если в вас кто-то влюблен, и вы чувствуете тоже к этому человеку, то уже небольшое чудо в вашей жизни, а да, какое небольшое, большое чудо в вашей жизни присутствует. Это группа «Сливки» на радиодаче с хитом «Выше облаков». Далее послушаем композиции Димы Билана, группы «Нэнси» и Дмитрия Маликова. Никуда не уходите, оставайтесь в компании «Радиодача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге обещают дождь, западный ветер 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов, а днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
2: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
9: Лето. Там, где есть «Радио Дача».

0: Хочу тоже взять обещание со всех слушателей радиодачи, что когда вы выключите приемник, будете скучать. Ну а чтобы разлуку прекратить, нас всегда можно послушать даже там, где не ловят привычные радиоволны. Послушать эфир радиодачи можно, например, в сервисе Яндекс.Радио. Там еще есть возможность посмотреть плейлист и любимую песню в избранное добавить. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Печенье «Сабле» с изюмом. 100 граммов 39,99. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
4: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Ручей в хите «Золотого кольца» — это, конечно же, символ скоротечности нашей жизни. Еще вчера молодыми бегали где-то по лугам, целовались с людьми, которые нам сильно нравятся. А сегодня уже и я ничья, и ты ничей. И значит, этому союзу можно сказать, что... Можно сказать, быть дорогу молодым. Вот так. Это «Золотое кольцо» в финале часа на радио «Дача». До его финала не пропустите удачный момент. Там исполним заявку нашего слушателя. Еще раньше послушаем хит Руслана Алихно. Здесь в эфире «Радио Дача». Всем отличной пятницы.
1: Дачные объявления. Лето — это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето — это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» — лето с сюрпризом.
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-934-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
12: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
13: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
16: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
15: А сыновья ведь с неба не падают.
16: Я ваш сын.
15: Или падают.
16: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился.
16: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
15: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Радиодача представляет.
17: Море, пираты, сокровища.
1: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии» в кино с 27 августа.
17: Ну что, вперед к приключениям?
18: 6+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Компиляция. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радиодачи. Я звоню из Осташкова. Меня зовут Ирина. Я хочу поздравить своих подружек, передать им привет. И я хочу, чтобы они всегда оставались веселыми, красивыми. И я им хочу передать песню группы «Мираж». Спасибо, радио.

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Организаторы турниров «Большого шлема» анонсировали создание официального совета с участием игроков для урегулирования споров по размеру призовых. О запуске консультативного органа намерены объявить на открытии чемпионата США по теннису. 3/4 россиян задумываются об увольнении. Таковы результаты исследования Академии социальных технологий. Социологи пришли к выводу, что в большинстве случаев причиной пессимистичных настроений у работающих жителей страны является эмоциональное перенапряжение. 72 миллиона рублей направили в Обнинске на подготовку образовательных заведений к учебному году. Расходы на школы составили 40 миллионов. Деньги пошли на установку новых КПП, модернизацию пожарной сигнализации, ремонт кровли и систем отопления. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 13 копеек, единая европейская валюта 98 рублей 55 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, в ночные часы до 15 тепла, завтра ясный до плюс 23. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Прямо сейчас премьера в эфире «Радио Дача». Люся Чеботина представит свою новую песню «Горгона».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: признать свою неправоту или сосчитать пузырьки в бокале. Аня Плетнева выбирает точно второе. Признавать ошибки она не умеет. Признавалась Аня в звездном шоу «Назад в будущее» в прошлом сезоне. А сегодня любимая певица отмечает свой день рождения. Поздравляем от лица команды «Радиодачи» ее с этим событием. Желаем оставаться такой же красивой, привлекательной, таким же секс-символом. И хочу интересную историю о ней рассказать. Аня училась на факультете иностранных языков и перед поступлением поехала в Лондон практиковать английский. Там она села за руль без прав, очень понравилось таксисту, что он решил ей дать пролить, их остановили полицейские, и Ане пришлось пару дней сидеть в камере. В заключении, как она признавалась, развлекала сокамерниц песней «Зурбаган». Ну просто отличный человек. Аня Плетнева, с днем рождения от команды «Радиодача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге обещают дождь, западный ветер 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов, а днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Участник юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» Михаил Шуфутинский со своим хитом «Последний полет» продолжает эфир «Радиодача». Ненадолго попрощаемся с любимым артистом. Уже 26 сентября в Лайф-арене с ним встретимся в Москве. Он исполнит для нас своих пару удачных песен. Еще придут поздравить «Радиодачу» с 20-летием Николай Басков, Юлиана Краулова, Полина Гагарина, Филипп Киркоров и еще более 20 любимых артистов «Радиодачи». Ждем и вас, друзья. Занять удобное место всегда можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Пока еще в краске в руках у лета, нужно наслаждаться этим временем года, чаще гулять, наблюдать, какая красивая природа за окном. А то и правда осень уже в гости стучится, парки уже напоминают несколько завершение тепла, завершение теплой погоды, да. Момент, когда завершается все это тепло. Выходные эти не пропускайте. Надо отправляться на природу. Нужно планировать их и отдыхать на все 100 под музыку радиодача, конечно же.
1: Реклама.
2: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
1: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
6: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Радиодача представляет.
7: Любишь детективы?
8: Я это дело раскрою, вот увидишь.
9: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Емца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
11: 26 сентября 2026 года.
12: Москва, Лайф-Арена.
11: Большой фестиваль.
12: Удачные песни.
11: Михаил Шуфутинский.
12: Филипп Киркоров.
11: Группа «Комбинация».
12: Олег Газманов.
11: Андрей Державин.
12: Николай Басков.
11: Ольга Зарубина.
12: Полина Гагарина.
11: И многие другие звезды радиодача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир, я из города Армавира. Хочу заказать песню Ольги Серябкиной и передаю привет старшему брату двоюродному Олегу. Желаю много счастья, чтобы у него все получалось, успехов и благополучия. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Стало известно имя фаворита на роль Джеймса Бонда в продолжении кинофраншизы. Образ главного шпиона королевы намерены предложить шотландцу Джеку Лаудону, известному по сериалам «Медленные лошади» и «Война и мир». Сотрудникам МЧС могут разрешить применять силу и огнестрельное оружие. Новые полномочия распространятся на военнослужащих спасательных воинских формирований при выполнении служебных задач, в том числе в зоне СВО. Средняя зарплата в Калужской области вплотную приблизилась к отметке в 94 тысячи рублей. Согласно данным Калугастата, за первое полугодие среднемесячный доход жителей региона составил 93 тысячи 900 рублей. Это почти на 16% больше прошлогоднего показателя. По темпам прироста зарплат калужский регион входит в десятку лучших по стране. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 13 копеек, единая европейская валюта – 98 рублей 55 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, в ночные часы до 15 тепла, завтра ясный до плюс 23. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А. Телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: На берегу неба Дима Билана слушаем на радиодаче в эти минуты. Клип на песню снимался в Венеции. И вот в прошлом году Дима Билан снова вернулся в этот красивый город, прошелся по тем же улицам, что и в клипе, и даже надел ту же рубашку. А в сентябре 2025-го вышел клип «Что-то на родном», который является некоторым продолжением истории, совершающейся в хите «На берегу неба». Мы продолжим наш эфир не менее шикарными песнями, послушаем композицию. Позиции Ирины Аллегровой, Нины Шацкой, Брэндона Стоуна и многих других любимых артистов радиодача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге обещают дождь, западный ветер 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов, а днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радио «Дача».

гимн новой волны 2026 слушаем на радиодаче в эти минуты. И как раз в эти же самые минуты проходит церемония открытия фестиваля в Казани. Лера Кудрявцева делится видео, бессменная ведущая. В видео коротком одном она говорит, что работают они вместе с Сергеем Лазаревым, как это водится обычно. И Лера сидит, распевает чаи в пледе. А вот Сережа, трудяшка наш, продолжает работать и упрекает Леру за то, что та бездельничает. Ну куда мы без их искрометного юмора? Ждем телеверсию фестиваля и слушаем пока что хорошую музыку в эфире радио «Дача». Скоро Александр Барыкин, интонация и дуэт «Чай вдвоем».

0: Взмыть в небеса от счастья, оторваться от земли, как поет Рина Нельсон в хите группы «Рефлекс». Танцы можно будет уже сегодняшним вечером. Во-первых, трудовые будни завершаются. И под стать им в нашем эфире начинается в 20 часов по московскому времени программа «Диско-дача». Это 3 часа зажигательной музыки для вашего отличного вечера, для хорошей встречи в выходных, друзья. Присоединяйтесь к нашему импровизированному танцполу, и вы не пропустите «Диско-дача» в 8 часов по московскому времени на радио «Дача».
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился.
14: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
17: Как я по всему этому соскучился!
16: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
18: 16+.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
19: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Олег Газманов.
20: А я

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Любовь, я из города Кашино. Я хочу передать привет своему мужу Гусеву Михаилу. Я жду его возвращения домой с нетерпением и хочу для него

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Как уточняется, обсуждались вопросы общего военно-политического характера. Одной из главных тем стало обеспечение национальной безопасности в Арктике. В совещании приняли участие в том числе председатели правительства и Госдумы Михаил Мишустин и Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Глава государства Владимир Путин поздравил жителей набережных Челнов и руководство Татарстана с 400-летием основания города. В телеграмме президент отметил, что набережные Челны прошли путь от небольшого поселения до одного из крупнейших промышленных центров России. Особая страница истории города, республики и всей страны связана со строительством КАМАЗа. Владимир Путин подчеркнул, что продукция автогиганта широко задействована в строительстве ЖКХ на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, а также составляет значительную часть автотранспортного парка вооруженных сил. Президент добавил также, что сегодня в городе реализуются значимые инициативы в самых разных сферах, от высокотехнологичных производств до социальной инфраструктуры. С 1 сентября в России перевозчиков обяжут информировать пассажиров об отмене или изменении маршрута поездов дальнего следования по телефону или электронной почте. Для этого при оформлении билета нужно будет указывать контактные данные, следует из приказа Минтранса. Телеканал Муз-ТВ завтра в 18:30 по московскому времени покажет красочное шоу, телеверсию большого фестиваля «Удачные песни 2025». Вас будут ждать шикарные выступления Ольги Серябкиной, Таисии Повалий, Стаса Михайлова, Анны Семенович и многих других звезд «Радио Дача». Зрители увидят потрясающие номера артистов и смогут заново погрузиться в атмосферу незабываемого шоу. Не пропустите телеверсию «Удачных песен» на Муз-ТВ для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск через час, а прямо сейчас премьера. В эфире «Радио Дача» Люся Чеботина представит свою новую песню «Горгона».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.

0: наверняка практически нельзя, невозможно, друзья, только если вы не обладаете какими-то сверхспособностями. Поэтому, вот так как Авраам Руссо, заранее говорить «знаю, что все, отношения наши завершены», не нужно. Надо всегда до последнего надеяться, верить в чудо, и тогда оно обязательно с вами случится. Легендарный хит любимого артиста слушали только что на Радио Дача. Продолжим пятницу в ритме песен Алсу, группы «Премьер-министр» и «Аллы Рид». Всем отличного дня!
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге обещают дождь, западный ветер 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 16 градусов, а днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Новинка Алсу, песня «Мотылек» продолжает эфир «Радио Дача». Уже через пару часов узнаем, получилось ли у этой композиции добраться до строчек нашего чарта, до строчек «Горячей десятки». В 19 часов по московскому времени расставим ваши любимые песни по местам, а еще послушаем премьеру. Сегодня у «Шамана» вышла песня «Боже, помоги». Певец представит ее в нашем эфире. Не пропустите «Горячую десятку» в 19 часов на «Радио Дача».
1: Реклама. Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Не в Майами, но по Черноморскому побережью. Круиз один разыгрываем в акции «Лето с сюрпризом». Друзья, уже в следующую пятницу узнаем двух счастливчиков, которые отправятся в круизы на морском лайнере. Этим человеком можете стать вы. Еще успеть в уходящий вагон, загрузить фото на сайт radiodacha.ru, написать небольшую историю, что на снимке происходит, и поучаствовать в нашем летнем проекте для слушателей старше 18 лет. Ну а я, Даня Борисов, на этом буду с вами прощаться. Далее в эфире встречайте Марию Федорову, и всем желаю отличного завершения рабочей недели в ритме любимой музыки, музыки Радио Дача.
1: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
11: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
12: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
13: Как я по всему этому соскучился.
12: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
14: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
14: Ольга Зарубина.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Юлия. Я из города Одинцово, Московской области. Хотела попросить заказать у вас песню «Иди ты к Есе, белый вечер». Передаю привет любимой дочке Анастасии, сыновьям-близнецам Степе и Мише, любимой маме Ирине и супругу Денису. Большое спасибо.

0: Калуге. 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Стало известно имя фаворита на роль Джеймса Бонда в продолжении кинофраншизы. Образ главного шпиона королевы намерены предложить шотландцу Джеку Лаудону, известному по сериалам «Медленные лошади» и «Война и мир». Сотрудникам МЧС могут разрешить применять силу и огнестрельное оружие. Новые полномочия распространятся на военнослужащих спасательных воинских формирований при выполнении служебных задач, в том числе в зоне СВО. Средняя зарплата в Калужской области вплотную приблизилась к отметке в 94 тысячи рублей. Согласно данным Калугастата, за первое полугодие среднемесячный доход жителей региона составил 93 тысячи 900 рублей. Это почти на 16% больше прошлогоднего показателя. По темпам прироста зарплат Калужский регион входит в десятку лучших по стране. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 13 копеек, единая европейская валюта 98 рублей 55 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, в ночные часы до 15 тепла, завтра ясный до плюс 23. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью? Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Астро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Нижними этажами у россиян считаются все с 4 по 7. Такие данные недавно в интернете вычитала. А знаете, по мне, хоть 68-й. Главное, чтобы лифт работал исправно. Приветствую всех компании «Радиодача». Мария Федорова с вами. Обещаю, что сегодняшний пятничный вечер проведем вместе. И, разумеется, будем наслаждаться лучшими отечественными хитами. Впереди у нас композиция Дениса Майданова и Татьяны Булановой. Игорь Николаев исполнит свой классный хит, и Ани Лорак тоже заглянет на огонек. Всем отличной пятницы, будем вместе.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге обещают дождь, западный ветер 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов, днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Котлеты школьные, полуфабрикат, 100 граммов, 39,99. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: новинка на радиодаче Дениса Майданова и Татьяны Булановой. Композиция «Москва, Санкт-Петербург», которую, кстати, мы запремьерили в прошлом выпуске хит-парада «Горячая десятка». И сегодня у нас тоже ожидается премьера недели. Певец «Шаман» представит свою новую песню, которая называется «Боже, помоги». Услышите ее в 7 вечера по московскому времени на радиодаче сегодня. Не пропустите. И любимые хиты ловите на радиодаче. Далее слушать будем с удовольствием Ярослава Евдокимова и Ирину Круг.
1: Реклама. Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
4: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: понимаешь, вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Да, друзья, 10 дней до конца лета осталось до финала акции «Лето сюрпризом» на Радио Даче. И того меньше, зато музыки. Музыки у нас очень много на Радио Даче. До финала этого часа обязательно насладимся композицией Наташи Королевой. Заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». А уже в следующем часе вас ждет большая премьера. Люся Чеботина представит свою новую композицию, которая называется «Горгона». Шикарной пятницы вам!
2: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача. Лето с сюрпризом».
3: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
2: Расскажите, что происходит на снимке.
3: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
2: Возрастное ограничение 18+.
3: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
2: Реклама.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 127-27-46-29. Город Москва. 18+.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
4: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Радиодача представляет.
6: Ты любишь детективы?
7: Я это дело раскрою, вот увидишь.
8: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
9: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
10: 26 сентября 2026 года.
11: Москва. Лайф-арена.
10: Большой фестиваль.
11: Удачные песни.
10: Михаил Шуфутинский.
11: Филипп Киркоров.
10: Группа «Комбинация».
11: Олег Газманов.
10: Андрей Державин.
11: Николай Басков.
10: Ольга Зарубина.
11: Полина Гагарина.
10: И многие другие звезды радиодача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Антон. Я из Волгограда. Хотел бы передать своему лучшему другу Николаю привет и заказать для него песню «Колынь». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Представители 55 стран подтвердили готовность приехать в Россию для наблюдения за выборами депутатов Госдумы, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Среди наблюдателей – партнеры из стран СНГ, ШОС, БРИКС, ОСЕАН, а также государства Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Всего приглашения направлены в 12 международных организаций и более чем в 100 стран. С началом учебного года госавтоинспекция МВД России призвала школьников и их родителей уделить особое внимание безопасности на дорогах, так как в этот период возрастает риск ДТП с участием детей. В преддверии 1 сентября ведомство усиливает контроль за организацией дорожного движения у школ и детских садов, обновляет знаки разметку, проверяет светофоры и освещение, устраняет выявленные недостатки. В летний период в детских лагерях прошли занятия по безопасному поведению на дорогах. С сентября вблизи школ возобновят работу родительские патрули, которые будут помогать детям переходить дорогу и напоминается взрослым о необходимости автокресел и световозвращателей. Сотрудники госавтоинспекции также выступят на педагогических советах, родительских собраниях, чтобы обсудить соблюдение ПДД и меры безопасности. Количество самозанятых в России по состоянию на середину августа превысило 17 миллионов человек, сообщается на платформе Федеральной налоговой службы. За прошедшие дни месяца зарегистрировались 155 тысяч новых плательщиков налога на профессиональный доход. С начала года число самозанятых выросло почти на 12%. Выручка плательщиков НПД за август составила около 300 миллиардов рублей. Самыми популярными сферами по-прежнему остаются ремонт, автоперевозки, IT и услуги красоты. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра составит 83 рубля 35 копеек. Европейская валюта будет 196 рублей 73 копейки. Этот выпуск завершен, а прямо сейчас премьера. В эфире «Радио Дача» Люся Чеботина представит свою новую песню «Горгона».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: телевизором отличную новость сейчас поведаю. В эту субботу, 22 августа, в 18:30 по московскому времени, Муз-ТВ покажет красочное шоу, телеверсию большого фестиваля «Удачные песни 2025». Вас ждут шикарные выступления Стаса Михайлова, Андрея Державина, Таисии Повали, Татьяны Куртуковой, Алексея Петрухина и многих других звезд радиодача. Вы увидите потрясающие номера артистов и сможете заново погрузиться в атмосферу невероятного праздника музыки. В общем, не пропустите телеверсии «Удачных песен» на Муз-ТВ завтра для зрителей старше 16 лет. И шикарной музыкой насладимся далее в эфире радиодача. Будем слушать дуэт Вики Цыгановой и Михаила Круга. И Зайнаб Махаева появится в эфире уже очень скоро. Дождитесь.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге обещают дождь, западный ветер 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов, а днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Пельмени дачные, полуфабрикат, 100 граммов, 44,99. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

худо никогда обо мне. Я закрою глаза, я обиды забуду, я прощу.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: каждый день. Надо лишь изменить свое понимание чуда. Вот вы открыли утром глаза — чудо. Увидели какой-нибудь красивый цветок — тоже чудо. А если еще и пятница, и аванс пришел, так это чудо вдвойне. Отличного вечера желаю всем в компании «Радио Дача». Летим дальше и будем слушать отличные песни в исполнении Жени Белоусова и Нины Шацкой, Брэндона Стоуна на «Радио Дача». Остаемся вместе.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
2: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
3: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: песня вышла, все девочки хотели быть синеглазыми, чтобы думать, что композиция про них. И они даже не подозревали, что посвящен этот хит синему монитору компьютера. Судя по всему, тогда и одушевили электронные машины, и теперь у нас с вами есть ИИ. И будет много музыки на радио «Дача». Скоро послушаем группу «Интонации», исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент», а еще будем подводить музыкальные итоги недели в хит-параде «Горячая десятка» на радио «Дача». Старт через 10 минут, явка обязательно.
1: Реклама.
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
1: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
3: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: Угаран 127-27-46-29. Город Москва, 18+.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж, получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
4: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился.
6: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Радиодача представляет.
9: Море, пираты, сокровища.
8: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии» в кино с 27 августа.
9: Ну что, вперед к приключениям.
10: 6+.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Олег Газманов.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Саша из Самары. Передаю привет Любовь Васильевне. Люблю, целую, обнимаю. Ставлю для нее песню Александра Барыкина «Букет». Всем хорошей пятницы. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Самая сильная собака мира живет в Италии. К такому выводу пришли эксперты глянца Моди Вог. Победителем ежегодного фотоконкурса стал грейхаунд по кличке Сэр Спад, который привлек жюри своим идеальным спокойствием и проницательным видом. Российским регионам перенесли сроки возврата бюджетных кредитов. Речь идет о сдвиге выплат на период после 2030 года. Это даст субъектам возможность высвобождать около 100 миллиардов рублей ежегодно. Очередную партию нелегалов выслали из Калужской области. Депортации подвергли 27 человек. Как сообщили в областном главке МВД, все иностранцы нарушили миграционное законодательство. Суд признал их виновными, назначил штрафы и постановил выдворить за пределы страны. Среди высланных иностранцев 9 граждан Узбекистана. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 13 копеек, единая европейская валюта 98 рублей 55 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, в ночные часы до 15 тепла, завтра ясный до плюс 23. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Парад на «Радио Дача».
3: Шикарного пятничного вечера желаю всем слушателям «Радио Дача». С вами Мария Федорова. И пришло время подытожить эту неделю в музыкальном плане. Узнать, какие композиции вы заказывали чаще остальных. Сразу скажу, что ни один трек мы сегодня не потеряли. Все в сборе с прошлой недели. Но местами все-таки поменялись. Также сегодня слушателей ждет премьера. Певец Шаман представит свою новую песню, которая называется «Боже, помоги». В этом часе обязательно услышите. А начнем, как и полагается, с 10-й строчки. Сегодня ее занимает трек «Буду твоей кошкой» в исполнении Юлии Михальчик. Минус одна позиция по сравнению с прошлой неделей.
0: Номер 10.

0: шутка.
1: Как говорится, если жена смеется над вашими шутками, либо шутка действительно хорошая, либо жена потрясающая. Отменный трек Григория Лепса и Акмаля «Шутка» сегодня на 9-й строке хит-парада «Горячая десятка» на радио «Дача». В общей сложности, кстати, уже 17 недель в нашем чарте. Скоро узнаем, какая песня занимает 8-ю позицию. Но прежде побываем в 2019-м. Тогда на вершине «Горячей десятки» был трек «Она меня целует» в исполнении группы «Руки вверх». Если помните клип, то это тот самый, в котором показана история любви футболиста Игоря Акинфеева и его супруги. В общем, давайте еще раз послушаем песню «Она меня целует» на радио «Дача».

Радиодача «История любви между поэтом и музой». Композиция «Тату на сердце», которую Алла Рид записала с первого раза. Настолько она влюбилась в эту песню, что аж до мурашек. Шикарный клип, кстати, был снят. Если еще не видели, смотрите. И не будет лишним напомнить, что в этом году Алла Рид примет участие в юбилейном фестивале «Удачные песни». Придет поздравить «Радиодача» с 20-летием 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Все подробности есть на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И давайте-ка освежим память, друзья. Напомню, на 10-м месте горячей десятки сегодня композиция «Буду твоей кошкой» в исполнении Юлии Михальчик. На 9-м месте расположился трек Григория Лепса и Акмаля «Шутка». На 8-й строке хит «Туманы» Николая Баскова. Песня прибавила 2 позиции по сравнению с прошлой неделей. А на 7-й строчке лирическая баллада Аллы Рид «Тату на сердце». Скоро узнаем, какой трек занимает 6-е место, а пока спешим поздравить с днем рождения Анну Плетневу, солистку группы «Винтаж». И в честь праздничка вспомним главные хиты коллектива. Итак, на 3-м месте в пузырьках лимонада красуется песня «Роман».

0: Вот так звучит легкий гимн спонтанности и хорошего настроения, призывающий продлить тепло и отправиться в путешествие. Спасибо за него Кириллу Туриченко. Кстати, не так давно артист семьи отпраздновал полгода сыну Леону и скоро обещал заняться вопросом второго наследника. Как говорится, желаем удачи. И желаем удачи песне «Люблю, куплю, поедем», которая сегодня на 6-м месте хит-парада «Горячая десятка». Кстати, минус 1 позиция по сравнению с прошлой неделей. Сегодня же на 5-й строчке трек «Счастливчик» в исполнении Владимира Преснякова. Прямо сейчас и послушаем его.
1: Номер 5.

0: «Горячая десятка» на радио «Дача». Номер 4.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

прошлой неделе композиция «Эпилог» Димы Билана и Анны Асти располагалась на третьей строчке хит-парада «Горячая десятка». Но сегодня ее немного пододвинули, и она оказалась на четвертой. Ну, вы знаете, золотое правило. Чем чаще слушатели радиодачи заказывают новинки в программе «Удачный час» или в рубрике «Удачный момент», тем у песен больше шансов добраться до вершины чарта. Как раз туда и лежит наш путь. Но сначала давайте заглянем в сибирские Афины. Так однажды в 19 веке назвали город Барнаул. Узнаем, какие новинки популярны там. Третье место занимает романтическая баллада Тони и Валерии про

0: «Горячая десятка».
1: «Горячая десятка»
0: на радио «Дача».
2: Как говорится, настоящая пятница не та, что в календаре, а та, что в душе. Даже если вы все еще на работе, вы не одни, заметьте. Радио «Дача» с вами. И пора нам узнать лидеров «Горячей десятки». Третье место забрал себе новый хит «Луиза» в исполнении Филиппа Киркорова. Сам артист, кстати, сейчас на новой волне в Казани. Именно он и появился на сцене фестиваля самый первый. А уже после его выступления официальный старт мероприятию дал основатель конкурса Игорь Крутой. Все главные артисты, юные конкурсанты сейчас там, за кулисами, тоже достаточно весело. Ведущие Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев скучать не дают. Спасибо им за это. Частично мы публикуем для вас новости на сайте radiodacha.ru. Заходите, смотрите. А в эфире прямо сейчас слушайте песню «Луиза» в исполнении Филиппа Киркорова.
3: Номер 3.

0: Ребятки, 15 лет дружбы зря не проходят. Отличный совместный трек «Happy End» тому доказательство. Сегодня второе место в хит-параде «Горячая десятка». А буквально на прошлой неделе он был на первой строке. Будем всячески поддерживать Сергея Лазарева и Полину Гагарину. И напомню, что мы имеем на данный момент. Итак, на шестом месте сегодня композиция Кирилла Туриченко «Люблю, куплю, поедем». Пятую строчку закрепила за собой песня «Счастливчик» Владимира Преснякова. Прибавила себе 3 позиции вверх по сравнению с прошлой неделей. Четвертое место разделили Анастасия и Дима Билан с треком «Эпилог». Бронза сегодня у песни «Луиза» Филиппа Киркорова. Серебро у композиции «Happy End» Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Скоро узнаем, кому же досталось золото. Но сначала насладимся обещанной премьерой недели. Певец Шаман представит свою новую композицию, которая называется «Боже, помоги». Давайте слушать.
1: Привет всем слушателям радио «Дача». Это Шаман. Рад представить вам свою новую песню «Боже, помоги». Когда путь становится слишком тяжелым, а сердце ищет свет, невольно произносишь «Боже, помоги». Родные, пусть эта песня станет поддержкой для каждого, кому сегодня непросто. Всем желаю отличных выходных в компании «Радио Дача».

0: Удачные объявления. По пути в офис. На работе. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2026.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру.

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: нация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Горячая десятка. Горячая десятка. На радио «Дача».
2: Классная пятница сегодня, лето продолжается. Всех приветствую в нашей уютной компании «Радио Дача». Прямо сейчас у нас настал момент X. Пора объявлять победителя хит-парада «Горячая десятка». Это он, Хабиб с летней песней «Моя малышка». Трек всего 4 недели в чарте, а уже добрался до вершины. А мы не против, собственно. Поздравляем Хабиба с победой и желаем не сбавлять обороты. Песню «Моя малышка» сейчас обязательно послушаем и, собственно, будем готовиться к летним зажигательным танцам в компании программы «Диско-дача». Старт в 20:00, не опаздывайте. Меня зовут Мария Федорова, буду с вами до самой ночи. Всем отличного настроения желаю.
0: Номер 1.

0: Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад на радио «Дача». На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Дмитрий, я из города Москва. Хочу передать привет своей супруге Светлане, также всем дачникам и всем желаю солнечной погоды каждый день. Хочу, чтобы мне поставили песенку «А на даче». Она всех порадует, думаю. Всем пока.

физики не всегда работают так, что чем скорее уйдешь, тем скорее вернешься. Не факт, не факт. Тем более сегодня на носу выходные. И вполне может быть, что вернутся некоторые лишь к понедельнику. Пока теплые дни, успевайте на шашлыки, пикники, просто за город в хорошей компании. И про радиодачи не забудьте. Берите нас с собой, будем освещать ваш путь любимыми хитами. И зажигательными танцами, конечно же, программа «Диско-дача» продолжается. Будем танцевать вместе с группой «Кармен» и «Валерией» уже совсем скоро.

0: Учащимися, ведь смотрят они в шикарные летние выходные, которые проведем, конечно же, в компании «Радио Дача». Кстати, даже там, куда не доходят радиоволны, можно наслаждаться лучшей отечественной музыкой при наличии интернета. Послушать эфир «Радио Дача» можно, например, в сервисе «Яндекс.Радио». Там еще и плейлист наш можно посмотреть, любимую песню в избранную добавить. Качество звука отменное. Всегда хорошо там, где есть «Радио Дача», категория 16+. Мы же продолжаем танцевать под зажигательные отечественные хиты. Всем желаю великолепного настроения.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Я недавно где-то вычитала, что раньше в женихи себе искали таких, как Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович, а теперь ищут Кощеюшку, дескать, надежнее, он опытный. Любви взаимной желаю всем и каждому. Остаемся в уютной компании «Радио Дача» и продолжаем наши зажигательные танцы, а еще в финале часа исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Реклама.
2: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
3: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
5: Как я по всему этому соскучился.
4: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
9: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
10: 26 сентября 2026 года.
11: Москва. Лайф-арена.
10: Большой фестиваль.
11: Удачные песни.
10: Михаил Шуфутинский.
11: Филипп Киркоров.
10: Группа «Комбинация».
11: Олег Газманов.
10: Андрей Державин.
11: Николай Басков.
10: Ольга Зарубина.
11: Полина Гагарина.
10: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория 12+.
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
15: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я Сергей Коровин, звоню из города Омска. Я хочу поздравить своего племянника, который рядом со мной здесь вот стоит, с днем рождения. Костя, желаю тебе большого жизненного пути и исполнения всех твоих желаний. Передаю в качестве подарка для тебя песню в исполнении шамана «Душа нараспашку». Хорошо там, где есть радио «Дача».

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться.

возрастом танцы становятся более заковыристыми, улыбка шире, а настроение взлетает до неба. И мы, Радиодача, всячески этому способствуем. Программа «Дискодача» для вас. Кстати, во время танцев тоже можно сделать массу интересных летних фотографий для нашей акции «Лето-сюрпризом». Чтобы принять участие, заходите на сайт radiodacha.ru, заполняйте анкету и загрузите на специальную страницу свое летнее интересное фото и напишите небольшой рассказ, почему именно эта фотография была вами выбрана. Мы вам вручим классные призы для удачного отдыха. Уже 28 августа на следующей неделе разыграем 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила найдете на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам и приятного пятничного вечера, который продолжается в танце.

мозг на 90% схож с человеческим, поэтому обмануть своего питомца, ну, точно не получится. А вот у него вполне. Ну, как можно устоять перед такой невинной мордашкой, которая как будто год не ела? Мы же, друзья, будем насыщать вас любимой отечественной музыкой, радиодача. Будем танцевать и зажигать огни пятничные. В скором времени здесь в эфире появятся хиты группы «Пропаганда» Алены Ланской и Олега Газманова. Оставайтесь с нами.

0: нас проходит без зажигательных танцев. Такого практически не бывает на радиодаче. Мы отдыхаем всей страной и танцуем от души. Еще целый час есть в запасе, поэтому компанию нашу не покидайте. Программа «Диско-дача» сделает этот вечер невероятно энергичным. Будем вместе!
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prot.world. Категория 12+.
6: Радиодача представляет.
7: Любишь детективы?
8: Я это дело раскрою, вот увидишь.
6: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Емца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий. Ленинградская область, деревня Низина. Хочу передать привет Галине. Я ее очень люблю и ставлю для нее песню «Как

Если вас в Турции назвали Наташей, а вы Наташей не являетесь, не повод это для выяснения отношений. Оказывается, у них там есть созвучное выражение «Наташка». И в переводе оно, знаете, что означает? Настоящая любовь. Вот так-то. А вы что подумали? Это на радиодаче группа «Шпильки». Далее будем танцевать под хиты Лолиты и Полины Ростовой. И заявку музыкальную обязательно исполним в рубрике «Удачный момент» в финале часа. Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Оставайтесь с нами.

0: Вот было бы здорово, если бы можно было где-то все время оставлять половинку себя и быть стройным. Это Денис Клявер и диджей Демиксер на Радио Дача с композицией «Половинка». Кстати, уже очень скоро Денис Клявер станет гостем на нашем юбилейном фестивале «Удачные песни». Придет поздравить Радио Дачу с днем рождения, с 20-летием и исполнит свои лучшие хиты 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И звездные коллеги Дениса Клявера тоже будут. Увидим и услышим Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова, Юлиану Караулову, Ольгу Зарубину и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Музыка без ограничений для вас на Радио Дача. Вместе с ней зажигательные танцы в компании программы «Диско Дача». Продолжаем.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Обижать никого не хочу, но все же напомню, что танцевать нам осталось в компании программы «Диско Дача» всего 10 минут, а потом финита ля комедия, как говорится. Успевайте! Обещаю, что завершим этот час классными хитами Анны Семенович и группы «Русский размер», а после исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Роскошной пятницы всем!
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама. Джаггар F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггар F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Радиодача представляет.
4: Море, пираты, сокровища.
5: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». В кино с 27 августа.
4: Ну что, вперед к приключениям.
6: 6+.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Диско-праздник начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Татьяна. Я с Борского района. Хочу поздравить своего мужа Шманова Александра с днем рождения. Я тебя люблю, ты мое счастье. Поставьте для него песню Дима Билан. Спасибо, Радио Дача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина.

Почти месяц остается до того времени, когда наш спектакль только начнется. Юбилейный фестиваль «Удачные песни», приуроченный к 20-летию радиодачи. Состоится он в Москве в Лайф-арене 26 сентября. И Полина Гагарина там будет, а вместе с ней Михаил Шуфутинский, группа «Фабрика», Олег Газманов, Николай Басков, Инна Маликова и группа «Новые самоцветы» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И отличной музыкой продолжим наслаждаться в эфире радиодача. Слушать будем Татьяну Буланову, группу «Интонация» и певицу Свету. Всем отличнейшей пятницы желаю!

Оказывается, в течение жизни человек проливает примерно 70 литров слез, представляете? А так как женщины плачут чаще, то поэтому и живут дольше. Парни, не стесняемся. Куда же мы без вас, а? Этих парней вы все знаете. Группа «Бис» на радио «Дача» с композицией «Таня, не плачь». Далее будем слушать и улыбаться. А слушать будем хиты группы «Секрет», «Хабиба» и Наташи Королевой на радио «Дача». Отличной всем пятницы!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: За занавесками уже ночь почти, считанные минуты остаются до финала пятницы. Проведем их красиво в компании «Радио Дача». Обязательно исполним заявку в рубрике «Удачный момент» и послушаем напоследок классные композиции. Новинку от Михаила Шафутинского и хит «Проверенный временем» от «Иванушек Интернешнл». И, в общем-то, все. С вами я прощаюсь. До завтра. Пока. Люблю. Целую. Мария Федорова. «Радио Дача». Добрых снов вам.
1: Реклама.
2: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому. Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
1: 26 сентября 2026 года.
4: Москва, Лайф-Арена.
1: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
4: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
4: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгения. Я из города Озеры. Привет всем своим близким и родным. Хочу поставить для них песню группы «Винтаж». Спасибо, радио «Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.
2: Ай я

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Выпьем за любовь.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
2: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.